пассажиров не берет, и меньшин так и брехен сих дем коп. Фендергройсер, киевы движения, мембахты рельсы с расширения, кондуктор шрайт, трамвай!

Давай, давай, спать, спать. Давай, работать, работать. Давай, давай, кушать.